0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-7799.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
8: É muito difícil encontrar uma

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дожди. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получение на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо. Умный выбор для вашего питомца.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» — это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем

0: чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дожди. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Президент Карман Юрьевич Огрни, 322-366-8050-426.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер UNES, выбор 3 миллионов клиентов в мире, CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS35+, с облигацией комфорта 2024 года выпуска, с обновленной сдачей автомобиля в Кабрин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Петербурге 9 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что начало поставок новых российских самолетов не означает их немедленное полноценное использование. Министр назвал старт эксплуатации размытым процессом. Сначала новые машины будут отправлять на короткие рейсы, а также обучать летный состав и наземные службы аэропортов. Сроки обучения не уточняются. По словам Алиханова, после получения всех разрешительных документов на передачу самолетов заказчикам потребуется от 1 до 2 месяцев, а готовность серийных бортов оценивается как высокая. При этом ни один новый российский самолет пока не прошел сертификацию, сроки ее завершения для всех моделей неоднократно переносились. Ожидается, что все необходимые работы удастся завершить в текущем году. В Центробанке недовольны медленным увольнением россиян. В докладе регулятора говорится, что российские компании слишком осторожно сокращают кадры, даже несмотря на снижение спроса. Из-за этого уволенные сотрудники не переходят в те отрасли, где люди остро необходимы. Вместо увольнений компании просто перестают повышать зарплаты, режут премии или переводят людей на неполный рабочий день. ЦБ считает, что из-за этого безработица в России остается низкой, а экономика развивается медленнее. Школьников в Сингапуре будут бить ротанговой тростью за буллинг. Количество ударов будет зависеть от тяжести проступка, но не более 3. Тем временем в России предлагают эту проблему обсуждать на уроках разговора о важном. Детям будут объяснять, что такое травля, чем она отличается от обычного конфликта, и учить, куда обращаться за помощью. Подготовка к новому отопительному сезону начинается в Калуге. Прежний завершен постановлением главы города 5 мая. В течение нескольких месяцев пройдут наладочные, а при необходимости ремонтные работы на объектах системы отопления, а также в городе запланирована масштабная замена труб теплосети. Модернизация пройдет в центре Калуги, предстоит заменить 12 километров труб.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
4: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим. Составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
7: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от

0: 2 миллиона 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейлэнд 6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дожди. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска — магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранное». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? В постельку позвони. 202-283.
4: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: 10 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Средний чек по ипотеке в России за 2025 год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач по итогам прошлого года составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади в новостройках подорожал в среднем почти на 15%. Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки. Компания перестала отгружать товар с 1 мая из-за долгов. В холдинге объяснили, что раньше брали кредиты для развития, но из-за роста ставок обслуживание долга стало слишком дорогим. Сейчас «Русский холод» ищет инвестора. Поставки мороженого в магазины фирма планирует возобновить в июне. По данным прессы, общий долг «Русского холода» превышает 7 миллиардов рублей. Акция «Письмо герою» проходит в аптеках «Калуга Фармация» в Калужской области. Она приурочена ко Дню Победы. В специально организованных уголках любой желающий может написать или нарисовать открытку бойцам СВО. Готовое поздравление можно принести из дома. Письма вместе с гуманитарным грузом отправят бойцам в зону спецоперации. Как отметили в Минздраве, эта акция не просто поздравление, а возможность вместе с детьми поблагодарить тех, кто защищал и защищает страну сейчас. Акция продлится до 15 мая. Программу профилактики кариеса внедряют в калужских детсадах. Образовательный курс «Зубная фея» в игровой форме помогает детям выработать привычку ухаживать за зубами. Программу уже запустили в группах калужского детсада «Цветочный город». В программе 4 модуля, 8 занятий в год для каждой возрастной группы, сюжетно-ролевые дидактические игры, ежедневная практика чистки зубов в режиме дня и просвещение родителей. Программа рассчитана на 3 года. Ранее курс прошли более 30 тысяч детей в других регионах страны.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Карибские острова. Только Средиземное море может сравниться с Карибским по количеству стран, чьи берега оно омывает. В водном бассейне между Северной и Южной Америками расположены независимые островные государства, территории, принадлежащие США и странам Латинской Америки, а также целый филиал Европы. Там есть острова, которыми владеют Англия, Франция, Испания и Голландия. Европейцы узнали о Карибских островах в 15 веке, когда Христофор Колумб отправился искать альтернативный путь в Азию и случайно открыл новые земли. Так как путешествие мореплавателя оплачивала Испания, первоначально она и завладела всеми островами. Однако, когда влияние Испанской империи ослабло, другие европейские державы стали претендовать на свой кусок карибского пирога. Много лет на территории архипелага кипели ожесточенные войны, в которые даже были втянуты пираты. Англия активно пользовалась их услугами, официально разрешая разбойникам грабить французские суда. Этим, например, промышлял знаменитый пират «Черная борода», прототип капитана Флинта из острова Сокровищ. Он получил протекцию на пиратство от королевы Анны и даже назвал свой корабль в ее честь «Месть королевы Анны». Впрочем, когда Англия и Франция закончили войну, а королева умерла, пират не стал переименовывать корабль, делая вид, что не знает о случившемся и имеет полное право продолжать третировать французов. Страсти в Карибском регионе улеглись только в 20 веке. Пираты исчезли, а сфера влияния наконец-то были поделены. Правда, в результате этого Карибы стали напоминать миниатюрную копию мира. Столько там скопилось государств. Причем сейчас не только соседние острова, но и один остров вполне может принадлежать разным государствам, что создает некоторые сложности для туризма. Зато можно точно сказать, Карибы — это отличное место, чтобы познакомиться с разными культурами и увидеть параллельную Европу в западном полушарии.
1: «Открывая острова» на радио «Монте-Карло».

Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло. Dream On. Группа Depeche Mode образовалась в 1980 году и до сих пор существует. Своим успехом она обязана не только сочинительскому таланту гитариста Мартина Гора, но и харизме вокалиста Дэйва Гана. Последний чуть ли не с детства был хулиганом. На его счету несколько угонов и поджогов машин и другие проблемы с законом. По словам Дэйва, ему нравилось преследование со стороны полиции и заводило чувство погони. Единственным мирным хобби была игра в местной группе «The Vermin». Позднее Дэйв признавался, что именно музыка его и спасла. Хотя и будучи уже звездой, Дэйв не раз ставил под вопрос дальнейшее существование Depeche Mode. Но время и возраст сделали свое дело. Сегодня Дэйв Ганн ведет себя не в пример спокойнее, чем в юные годы. Depeche Mode. Dream On.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дожди. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.

0: Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: Гибридин Карман Юрьевич Угорни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Диалоги 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят зарубежные аналоги. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил о планах госкорпорации к 30-му году наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 Суперджет-100 и 12 Ил-114. По его словам, испытательные сертификационные полеты Ил-114-300 практически завершены. Правительство рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ. Поручение выпустили Минпросвещение и Рособорнадзор. Сколько платить педагогам за участие на экзаменах, решают власти регионов. Условия о доплате министерство советует сразу прописывать в трудовом договоре или специальном соглашении. В дни проведения экзаменов учителей должны освобождать от их основной работы в школе. Уточняется, что участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности педагогов. Привлекать их к такой работе можно только с письменного согласия, причем отказаться от участия учителя могут только по уважительным причинам. Более 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к туристическим объектам, приведут в нормативное состояние в Калужской области в этом году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в планах завершить ремонт трассы, которая ведет в Гордеев парк. Также обновят около 30 километров дорог к церквям в Боровском, Сухиническом и Малоярославецком округах. Как отмечено в правительстве, в стране набирает обороты автомобильный туризм, поэтому важно делать дороги к достопримечательностям комфортными и безопасными. Благодаря дорожникам в области формируются новые туристические маршруты и развиваются существующие.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио. Oh.

0: на радио Монте-Карло.
1: Булонский лес.
2: Парижане называют Булонский лес одним из двух легких французской столицы. Второе легкое – Винсанский лес, расположенный на противоположной стороне города. Этот зеленый массив занимает почти 850 гектаров, что делает его в 2,5 раза больше знаменитого Нью-Йоркского центрального парка и в 3 с лишним раза крупнее Гайд-парка в Лондоне. Историкам Булонский лес известен еще с 8 века. Тогда, правда, он еще так не назывался и вообще был частью древнего дубового леса Рувре. Свое нынешнее название лес получил лишь в 14 веке, когда король Филипп Красивый приказал построить в лесу под Парижем церковь Булонской Богоматери в честь своего паломничества в город Булонь-сюр-Мер. За многовековую историю Булонский лес пережил множество событий и имел разные статусы. Во время Столетней войны в 14-15 веках он был пристанищем воров. Потом его сожгли войска герцога Бургундии. Потом деревья снова посадили, но через весь лес проложили 2 дороги. В 18 веке Булонский лес стал излюбленным местом для охоты и прогулок парижской знати, а при Людовике XVI лес получил статус парка и был открыт для свободного посещения. Впрочем, свой современный вид парк получил лишь в середине 19 века, когда по приказу Наполеона III архитекторы полностью пересмотрели его план. Там появились аллеи, озера и речки, а дополнительно были посажены 400 тысяч деревьев. Сегодня Булонский лес все так же остается любимым местом для приятного времяпрепровождения на природе. По выходным на дорожках парка можно встретить огромное множество велосипедистов, бегунов и наездников, а на озерах парижане катаются на лодках или устраивают пикники на берегу.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.com. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
16: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
19: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
20: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
22: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
23: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5 канала для лиц старше 16 лет.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дожди. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька», ООО «Воскресенье».
2: Анечка, давай как учили.
3: Ассортимент постельки «Избранная». В постельке всех подушек нам не счесть. Квадратных, круглых, даже валики здесь есть. Чехлы любые, наполнители. Про акцию услышать не хотите ли? Весну с постелькой выгодно встречаю. Подушки оптом покупаю. Плачу за две, хватаю три. Не веришь мне? Постельку позвони. 202-283.

0: Реклама.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
4: ИП Диденко Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-8050-426.
5: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
16: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
17: 6+. Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
19: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с группой Depeche Mode на радио Монте-Карло.
1: World in my eyes.
2: Группа Depeche Mode существует с 1980 года. И за это время прошла путь от школьной группы из Безелдена до одного из самых влиятельных коллективов в мировой электронной музыке. Своими кумирами депеши называют многие известные исполнители. Например, Pet Shop Boys, Shakira, Aha, Lady Gaga и другие. В 2010 году музыкальный канал VH1 включил Depeche Mode в список 100 величайших исполнителей всех времен. А в 2020 группа вошла в зал славы рок-н-ролла. Сегодня в основном составе остались двое — Дэйв Ганн и Мартин Гор. Но история Depeche Mode продолжается.
1: Depeche Mode. Waltz in my eyes.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают дожди. Ночью до 12 тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 22.
1: И.П. Диденкерман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Подробные условия в Чанган-центр Автопрестиж на Зерновой 52.
5: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски» — более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Mindfulness. Практики осознанности – один из самых модных трендов в стремлении к более счастливой жизни. Осознанность по-английски называется mindfulness. И именно так звучит психологический термин и в русском. Осознанность, как подход к жизни, подразумевает умение контролировать свое внимание, концентрироваться на эмоциях, мыслях, чувствах и проживать действительность момент за моментом. Люди, которым mindfulness неведом, чаще всего реагируют на негативные события в жизни самыми привычными способами. Сорваться на близких, поискать и найти виноватых, некоторые заедают или запивают стресс. В то время как осознанный подход предлагает признать свои эмоции и прожить их. Практикуя осознанность, можно научиться останавливать рой мыслей, обнаруживать у себя зацикленность или неоправданную тревогу. Следующий шаг – научиться перестраиваться, концентрироваться не на беспокойстве, а на решениях. Есть ряд конкретных техник, которые помогут стать более осознанным. Самая знаменитая – медитация. Ее пользу признают для мозга даже ученые. Научиться основам медитации можно хоть по советам из интернета, но это все равно не быстро. А вот начать управлять своим вниманием можно прямо сейчас. Едите любимое блюдо? Сосредоточьтесь на запахе и вкусе. Смакуйте его, отметьте про себя, какое удовольствие получаете. Смотрите спектакль, следите за действием, а не прокручивайте неприятный диалог с начальником. Ну и главное, не осуждайте себя, если сделали что-то неправильно или не сделали вовсе. Лучше подумайте, почему так случилось и как этого избежать в следующий раз. Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
3: Реклама. В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
4: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
8: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
9: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
10: И Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8000. 5426.
11: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге 58 88 88.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Массия.
0: Когда в Испании наступает изнуряющая жара, состоятельные горожане спешат укрыться в своих массиях, старинных каменных усадьбах, разбросанных среди оливковых рощ и виноградников Каталонии и Валенсии. Их история уходит корнями вглубь веков. Эти величественные строения появились еще в Средневековье, когда крестьяне и мелкие дворяне возводили их как фермерские хозяйства и одновременно оборонительные сооружения. В те времена массии были настоящими центрами сельской жизни. Их толстые каменные стены защищали не только от врагов, но и от летнего зноя и зимних холодов. В просторных залах с массивными дубовыми балками хранилось зерно. В подвалах вино и оливковое масло, а на чердаках часто устраивали голубятни, откуда в случае чего можно было отправить голубя с сигналом о нападении. Во дворе кипела работа, женщины ткали шерсть, мужчины ухаживали за скотом, дети собирали урожай в садах. В более процветающих усадьбах часто строили небольшие часовни, где семья могла молиться, не отправляясь в далекую церковь. Богатые землевладельцы украшали свои дома резными деревянными элементами, расширяли жилые помещения, разбивали сады. А некоторые массии даже имели собственные небольшие укрепленные башни, наследие неспокойных времен реконкисты. С течением веков массии превратились из хозяйственных построек в символ статуса. Чаще всего такие дома можно встретить вдали от цивилизации в горах, неподалеку от пастбищ. Сегодня некоторые из этих усадеб остаются частными владениями. Другие же переживают второе рождение, превращаясь в элитные отели, где гости могут прикоснуться к аутентичной испанской истории. Но и те, и другие массии по-прежнему дарят то особенное чувство покоя и связи с землей, которое так ценили их первые обитатели много веков назад.
1: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Квартира.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
7: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
8: Радио «Монте-Карло» представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
9: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
8: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюлил Реблу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Даниэла Стил.
2: Писательница Даниэла Стил родилась в Нью-Йорке в семье американского предпринимателя Джона Шулейна Стила и дочери португальского дипломата Норма де Камара Стонрейс. Первые годы девочка жила с родителями во Франции. Она часто бывала на званых обедах и приемах, что позволило ей узнать изнутри мир богатых и знаменитых. Когда Даниэле исполнилось 8, родители развелись. После этого она с отцом уехала в Нью-Йорк, а мать осталась в Париже. Еще в детстве Стил начала писать рассказы, а подростком стала сочинять стихи. После первого раннего замужества и рождения первой дочери Даниэла начала писать свой первый роман, а попутно трудилась копирайтером в рекламном агентстве. Клиенты были очень довольны ее текстами, и один из них даже порекомендовал ей всерьез заняться писательской деятельностью. Первый брак закончился разводом, как и 4 следующих. Впрочем, такая драматичная личная жизнь бесперебойно поставляла Даниэле Стил темы для все новых книг. На сегодняшний день она автор более 140 романов, которые разошлись 800 миллионами копий и обеспечили ей состояние в $330 миллионов. А 23 ее новеллы были экранизированы. Впрочем, Даниэла Стил не ограничивается лишь литературной деятельностью. В 2003 году новеллистка открыла художественную галерею в Сан-Франциско, а в 2006 выпустила «Духи Даниэла» специально для своих читательниц.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
12: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что начало поставок новых российских самолетов не означает их немедленное полноценное использование. Министр назвал старт эксплуатации размытым процессом. Сначала новые машины будут отправлять на короткие рейсы, а также обучать летный состав и наземные службы аэропортов. Сроки обучения не уточняются. По словам Алиханова, после получения всех разрешительных документов на передачу самолетов заказчикам потребуется от 1 до 2 месяцев, а готовность серийных бортов оценивается как высокая. При этом ни один новый российский самолет пока не прошел сертификацию, сроки ее завершения для всех моделей неоднократно переносились. Ожидается, что все необходимые работы удастся завершить в текущем году. В Центробанке недовольны медленным увольнением россиян. В докладе регулятора говорится, что российские компании слишком осторожно сокращают кадры, даже несмотря на снижение спроса. Из-за этого уволенные сотрудники не переходят в те отрасли, где люди остро необходимы. Вместо увольнений компании просто перестают повышать зарплаты, режут премии или переводят людей на неполный рабочий день. ЦБ считает, что из-за этого безработица в России остается низкой, а экономика развивается медленнее. Школьников в Сингапуре будут бить ротанговой тростью за буллинг. Количество ударов будет зависеть от тяжести проступка, но не более 3. Тем временем в России предлагают эту проблему обсуждать на уроках разговора о важном. Детям будут объяснять, что такое травля, чем она отличается от обычного конфликта, и учить, куда обращаться за помощью. Подготовка к новому отопительному сезону начинается в Калуге. Прежний завершен постановлением главы города 5 мая. В течение нескольких месяцев пройдут наладочные, а при необходимости ремонтные работы на объектах системы отопления, а также в городе запланирована масштабная замена труб теплосети. Модернизация пройдет в центре Калуги, предстоит заменить 12 километров труб.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим. Составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
1: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
5: Пять песен о любви. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
4: в самолете.
6: Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
6: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
5: Все отключаю.

0: цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Обновленный HVL М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля HVL М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в «Постельке» наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
0: Реклама.

0: Куба. Звоните и заказывайте 75222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Погранит, 322-366-8050-426.
2: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
5: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
9: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+. Плюс комплектация комфорта 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Психология. 6 часов вечера». Новости на радио «Монте-Карло».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет-100» может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. «Суперджет-100» – это узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых «Суперджет». Минтранс хочет разрешить многодетным бесплатно парковать две машины. Льгота коснется семей, где воспитывают 4 и более детей. Сейчас многодетные россияне могут без оплаты парковать только один автомобиль. Новые правила позволят не платить за стоянку сразу 2 машин в семье. В пресс-службе ведомства рассказали, что поправки планируется внести летом. Рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы многодетным семьям. Фермеры пожаловались на снижение закупок российских овощей. Аграрии из нескольких регионов недовольны, что торговые сети перестали закупать их овощи, отдавая предпочтение импорту из Египта, Китая и Азербайджана. Из-за переполненных складов цены на картофель упали ниже себестоимости. Фермеры опасаются убытков и сокращения посевов. В Картофельном союзе проблему подтвердили. В торговых сетях заявляют, что доля отечественных овощей остается высокой. В Минсельхозе говорят, что поставки импортной картошки в этом году снизились на 20%. Массовая проверка газового оборудования пройдет в Калужской области после происшествия в общежитии Малоярославца. Инспекцию инициировала прокуратура. Напомню, утром 5 мая в общежитии на улице Фрунзе в Малоярославце произошел взрыв газа и частичное обрушение стен и крыши. В результате пострадали 3 человека. Из-за риска дальнейшего обрушения людей эвакуировали, предоставили им временное жилье. Причиной аварии стала утечка газа.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок. Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: До революции народ жил плохо. Недоедал. А потом случилась революция.
5: И теперь доедают. Причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
7: Ипатиден Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
4: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ БАО.
5: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
11: И Байденен Карман Юрьевич Ограни, 322-366-8050-426.
12: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
13: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят зарубежные аналоги. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, это касается топливной эффективности, дальности, грузоподъемности. Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сообщил о планах госкорпорации к 30-му году наладить ежегодный выпуск 36 самолетов МС-21, 20 Суперджет-100 и 12 Ил-114. По его словам, испытательные сертификационные полеты Ил-114-300 практически завершены. Правительство рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ. Поручение выпустили Минпросвещение и Рособорнадзор. Сколько платить педагогам за участие на экзаменах, решают власти регионов. Условия о доплате министерство советует сразу прописывать в трудовом договоре или специальном соглашении. В дни проведения экзаменов учителей должны освобождать от их основной работы в школе. Уточняется, что участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ не входит в обязанности педагогов. Привлекать их к такой работе можно только с письменного согласия, причем отказаться от участия учителя могут только по уважительным причинам. Более 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к туристическим объектам, приведут в нормативное состояние в Калужской области в этом году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, в планах завершить ремонт трассы, которая ведет в Гордеев парк. Также обновят около 30 километров дорог к церквям в Боровском, Сухиническом и Малоярославецком округах. Как отмечено в правительстве, в стране набирает обороты автомобильный туризм, поэтому важно делать дороги к достопримечательностям комфортными и безопасными. Благодаря дорожникам в области формируются новые туристические маршруты и развиваются существующие.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: группе, особенно когда Depeche Mode уже были звездами. Из-за пристрастия к запрещенным веществам Дэйв чуть не довел группу до распада и сам не раз балансировал на опасной грани. К счастью, певец смог выбраться из этого периода и вернуться к музыке. А сам он с иронией говорил, что у него зависимый характер, поэтому осторожнее приходится быть даже с шоколадом.
1: Depeche Mode. Free Love.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в постельке наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.
3: Реклама. С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 8 часов вечера. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Средний чек по ипотеке в России за 2025 год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач по итогам прошлого года составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади в новостройках подорожал в среднем почти на 15%. Производитель мороженого «Русский холод» приостановил поставки. Компания перестала отгружать товар с 1 мая из-за долгов. В холдинге объяснили, что раньше брали кредиты для развития, но из-за роста ставок обслуживание долга стало слишком дорогим. Сейчас «Русский холод» ищет инвестора. Поставки мороженого в магазины фирма планирует возобновить в июне. По данным прессы, общий долг «Русского холода» превышает 7 миллиардов рублей. Акция «Письмо герою» проходит в аптеках «Калуга Фармация» в Калужской области. Она приурочена ко Дню Победы. В специально организованных уголках любой желающий может написать или нарисовать открытку бойцам СВО. Готовое поздравление можно принести из дома. Письма вместе с гуманитарным грузом отправят бойцам в зону спецоперации. Как отметили в Минздраве, эта акция не просто поздравление, а возможность вместе с детьми поблагодарить тех, кто защищал и защищает страну сейчас. Акция продлится до 15 мая. Программу профилактики кариеса внедряют в калужских детсадах. Образовательный курс «Зубная фея» в игровой форме помогает детям выработать привычку ухаживать за зубами. Программу уже запустили в группах калужского детсада «Цветочный город». В программе 4 модуля, 8 занятий в год для каждой возрастной группы, сюжетно-ролевые дидактические игры, ежедневная практика чистки зубов в режиме дня и просвещение родителей. Программа рассчитана на 3 года. Ранее курс прошли более 30 тысяч детей в других регионах страны.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Монте-Карло».

0: 22-22.
1: И Байдилен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-80-50-426.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: мира на радио Монте-Карло.
1: Королевский парк Брюсселя.
2: В 1880 году Бельгия отмечала 50-ю годовщину своей независимости. К этой важной дате король Леопольд II пожелал приурочить открытие одного из крупнейших парков Брюсселя. В историческом районе Лакен, на севере бельгийской столицы, королевской резиденции прилегала обширная парковая территория. Ее-то и решено было благоустроить и превратить в общественный сад. Огромные пространства общей площадью 70 гектаров вместили и широкие зеленые лужайки, и цветущие газоны, аккуратно постриженные аллеи и участки густого леса. Одна из главных и по-настоящему весенних достопримечательностей как самого парка, так и всего Брюсселя – королевские оранжереи. Это огромный комплекс из монументальных теплиц с великолепной коллекцией экзотических деревьев и цветов. Здесь, в павильонах из стекла и металла, представлены редкие и экзотические растения и цветы, включая большую коллекцию камелий. Правда, для посещения они доступны только в течение 3 недель в году, с середины апреля. Комплекс королевских оранжерей имеет вид стеклянного города, интегрированного в окружающий ландшафт. А коллекция экзотических растений в оранжереях Лакена имеет исключительную ценность. Некоторые из представленных здесь растений сохранились еще со времен Леопольда II. Это помимо того, что, когда вся эта коллекция зацветает, королевские оранжереи превращаются в настоящий цветочный рай на земле.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО Асемикент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готов. Готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Квартиру сниму на суточно.ру.
14: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
12: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Время джаза на радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают дождь, южный ветер до 5 метров в секунду, давление 738 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов тепла, днем до плюс 18. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска – магазин «Ателье Постелька» ООО «Воскресенье».
2: Везде дорожает, а в «Постельке» наоборот. Цены на постельное белье падают и падают. Огромный ассортимент, многообразие расцветок. Каждый день бонусы, скидки, акции. Скорее звони 202-283 и приходи в Глаголево 19А.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания.

0: необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете...